0: Ребят, всем доброе утро. На календаре у нас среда. Это тот самый день, когда выходные уже начинают маячить где-то на горизонте. Уже есть надежда на светлое, радостное будущее. Но будни, как говорится, еще продолжаются, но уже как будто легче просыпаться. Даже правда же, ребят? Так что просыпаемся, улыбаемся, делаем музыку громче, заряжаемся хорошим настроением в нашей компании. А вы будете сегодня в компании Эльвиры Азаровой. Ну, я не знаю, будет... Муратик, ты будешь меня сегодня поддерживать?
1: Да, я попробую поддержать гороскопом.
0: И Мурат Саундов. Ребята, Антона сегодня не будет, потому что, к сожалению, он очень сильно заболел. Ему вызвали скорую помощь, он сейчас находится в больнице. Я надеюсь, что он выживет, и все с ним будет хорошо.
1: Выживет, выживет.
0: Почему мы так себя ведем? Вот если бы кто-то другой попал в больницу, то мы бы переживали, мы бы говорили... Ну, вот хоть бы все там было наладилось, там было хорошо. Подождите.
1: А я переживаю, например.
0: Со здоровьем. Да не видно, что как-то ты подхихикиваешь. А когда мы говорим, Антон Павлов заболел, попал в больницу, мы так как-то хихихаха, все как-то очень смешно.
1: Не дай бог.
0: Ладно, ребят, в общем, ваша задача сегодня поддержать меня в прямом эфире и в рамках Energy, ой, в рамках Wasabi Show на Energy FM.
1: Да, я тоже... Призываю всех поддержать Элю. Она сегодня будет одна говорить в основном.
0: Ну почему одна? Ну ты же будешь со мной. Ну у тебя, знаешь,
1: да,
0: есть что?
1: Говорить,
0: вроде
1: да,
0: ты
1: нет,
0: начинаешь что-то со мной там поддерживать, а потом начинаются какие-то провалы. Задаешь тебе вопрос, не отвечаешь на этот вопрос.
1: Так я же отвлекаюсь тут
0: потом
1: еще.
0: Потом хочу, не хочу, потом гороскоп прочитаю, не хочу, хочу, прочитаю, хочу, не прочитаю. В общем, ребят, пишите нам сегодня по теме. Тему мы сегодня будем обсуждать такую. Самая полезная и самая вредная еда в вашем рационе. Какая? Она. Что вредного вы едите, а что полезного, например? Так, начну с себя. У меня вредное, наверное, что-то из сладкого. Да, это какие-нибудь пирожные, пирожные, тортики,
1: ну, это, думаю, не только у
0: конфеты.
1: Тебя, а у всех.
0: Да, да. А из полезного, ну, там, например, овощи. На пару мы часто делаем на гарнир.
1: Овощи, фрукты, правильно?
0: Овощи. Нет, ну, фрукты нет.
1: Не очень,
0: фрукты реже мы все-таки.
1: Бананы,
0: вот стали больше

0: наш WhatsApp. Пишите обязательно по теме. Я жду, а пока у нас гороскоп.
1: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби» гороскоп. Бутазарова
0: и Павлова. Это гороскоп на сегодня. Сегодня у нас 13 мая, 08:04. Время в Казахстане. Овны, сегодня важно не торопить события. Чем спокойнее вы будете реагировать на задержки и чужие ошибки, тем быстрее добьетесь хорошего результата.
2: Тельцы, день подойдет для практичных решений и финансовых вопросов. Не откладывайте разговор, который давно требует ясности.
0: Близнецы, возможно, неожиданные новости или смена планов. Постарайтесь не распыляться и доводить начатое до конца.
2: Раки, не принимайте все слишком близко к сердцу. Вечером полезно сменить обстановку и немного отдохнуть от забот.
0: Львы, сегодня лучше действовать через уверенность и спокойствие, а не через давление. Люди быстрее поддержат вас, если почувствуют уважение.
2: Девы, хороший день для наведения порядка в делах и мыслях. Не пытайтесь контролировать каждую мелочь.
0: Весы, в отношениях поможет честный разговор без намеков и обид. В работе не стоит спешить с выводами.
2: Скорпионы, день может принести напряжение в общении, но многое решится, если отвечать резко. Вечером займитесь тем, что помогает...
0: Если
2: не отвечать резко. Вечером займитесь тем, что помогает восстановить силы.
0: Стрельцы – это подходящее время для новых идей, встреч и коротких поездок. Главное – не обещать больше, чем сможете выполнить.
2: Козероги, сегодня лучше сосредоточиться на главном и не отвлекаться на чужие конфликты. Практичный подход даст лучший результат.
0: Водолеи, возможны неожиданные изменения в планах. Не сопротивляйтесь обстоятельствам. Гибкость сейчас важнее упрямства.
2: Рыбы, следите за настроением. И не перегружайте себя лишними переживаниями.
0: Да что такое?
2: Что-то последнее.
0: Соберись.
2: Уже в глазах что-то рябит. Значит, вечер подойдет для спокойного отдыха и приятного общения. Все.
0: Так, ребят, пишите нам по теме. Подожди, Мурочка, что-то в твой адрес написали. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: У него секси-голос. Серьезно? То есть, по-вашему, вот так выглядит секси-голос? Тогда мне добавить нечего. Мура, а ты можешь как-нибудь томно сказать, вот ради нашей слушательницы?
2: Я уже выключил микрофон.
0: Не надо выключать. Нет. Вот ты же уже говоришь в микрофон. Вот, ты можешь сказать «доброе утро, дорогая»? Ну вот так, вот просто томно, ну скажи.
2: Как зовут?
0: Не подписалась она.
2: Подписались, да?
0: Да, вот просто.
2: «Доброе утро, дорогая».
0: Ну так, пойдет. Пойдет, хорошо.
2: Это я еще не напрягался, поэтому.
0: В общем, ребят, пишите. 8-700-107-10-22. А, это не самая лучшая версия
2: твоего голоса. Не самая лучшая, потому что я приболел, поэтому.
0: Ой, как же с тобой скучно.
2: Антон приболел, я приболел, так что все больные сегодня.
0: Да, тоска какая-то. Ну ладно, ребят, вся надежда только на вас. Поэтому пишите, жду.
1: Весна прям шепчет.

0: правде.
1: Итак, исследование показало, что выпрашивание близости разрушает мужчину психологически. То есть, если ваш мужчина говорит, давай сегодня, а вы, нет, голова болит, я устала, дети не спали, я не выспалась, какие-то отмазки у вас. Оказывается, вот исследование, представляете, исследователям настолько уже делать нечего, нет, чтобы изучать женское здоровье, эндометриоз и прочее, они исследуют то, что оказывается, мужчинам очень больно, когда они выпрашивают близость. Это разрушает их психологически. Для чего это исследование было опубликовано? Скажи, Муратик.
2: Для чего?
1: Вот, так и скажи, для чего? А для того, чтобы манипулировать женщинами, чтобы они не отказывали мужчинам.
2: Вот оно что.
1: Понимаешь? Вот все под мужчин. Ладно, а я думаю, что вот мужчины бы ничего не выпрашивали, если бы они очень много уставали. Мне кажется, вот мужчины мало устают. Надо им побольше уставать, и тогда им уже будет не до близости. Я вот знаю, когда мужчина очень сильно устает, ему вообще не до чего. Не до чего. Так, идем дальше.
2: Так.
1: Женщина потеряла.
2: Что?
1: Ну, я не знаю, я это буду озвучивать.
2: Давай,
1: или нет?
2: Озвучу.
1: Это мне Антон скинул. Женщина потеряла 10 лет памяти после того, как очень сильно перенапряглась, пойдя в туалет, скажем так, да? В одном необычном медицинском случае женщина из Гонконга потеряла около 10 лет воспоминаний после сильного напряжения из-за тяжелого, скажем так, затора, да, в туалете. А, по словам врачей, это могло быть связано с редким состоянием, а оно есть, ребята, под названием транзиторная глобальная амнезия. А, это временная потеря памяти, которая иногда возникает после экстремального физического напряжения. То есть, если каждый из вас пойдет, очень сильно будет напрягаться, да, есть все, там, я не знаю, сухомятку, сухари, и у вас вот раз произойдет такой, скажем так, сбой в организме, ну, физиологический, то вы можете, оказывается, взять и потерять память.
2: Все, прекращаем.
1: А слушай, я думаю, а если тебя пронесет, тогда это все обновится, обнулится, вернется память или нет? Мне интересно.
2: Интересно, что нужно сделать, чтобы вернулась память.
1: Да. Вот может быть как-то вот там поесть чего-нибудь несвежего и все.
2: Или выпить.
1: И память
2: просто
1: вернулась.
2: Выпить.
1: Да. Ну, какой-нибудь дюфалака дала. Все, сразу пробьет тебе память. Ну, может быть, это так работает. Но это оказывается реально, ребята, это прям научно доказано. То есть, если очень сильно перенапрягаться, можно потерять память. И, значит, транзиторная глобальная амнезия действительно описана в медицинской литературе и может провоцироваться сильным стрессом или сильным перенапряжением. Поэтому, ребята, в рацион включайте овощи, там что там еще, какие-то, как это, скажи мне вот это черное.
2: Клетчатку.
1: Да, клетчатку и чернослив. Вот. И тогда память терять не придется. Ну, а вдруг ты хочешь забыть кого-то? Да,
2: ну,
1: вот, например, вот не можешь забыть человека, который тебя предал. Да. Вот тогда, мне кажется,
2: чтобы забыть,
1: нужно какую-то особую диету, чтобы очень сильно напрягаться. И тогда все, вы потеряете память. Вот 10 последних лет вашей жизни просто исчезнут. Так, да. Почти 80% людей чувствуют себя счастливее после уборки комнаты и квартиры. Исследования показали, что действительно такой процент существует, и действительно мы, люди, чувствуем себя лучше после уборки, даже если изначально нам была лень и нам не хотелось убираться. Я вот тоже это за собой заметила, вот вроде как не хочешь, а потом все переделаешь, и вроде как уже настроение поднялось. Так, мужчина познакомился с девушкой в одном из кафе Караганды. И, воспользовавшись моментом, обокрал ее, сообщает закон KZ. В полиции рассказали, что в кафе двое мужчин познакомились с двумя девушками. Когда наступил момент оплаты счета, выяснилось, что у молодых людей не хватило средств для покрытия всех расходов. Тогда одна из новых приятельниц предложила свою помощь. Когда девушки собирались уходить, 37-летний мужчина воспользовался моментом и тайно совершил перевод с банковского счета новой знакомой на номер своего друга. Сумма перевода составила 1 миллион 900 тысяч тенге. А как это возможно, ребят? То есть тут около миллиона переводишь кому-то, сразу звонят тебе банковские работники, уточняют, точно ли можно перевести. А тут он раз почти 2 миллиона перевел своему знакомому со счета девушки. После этого посетители покинули заведение, полагая, что их действия останутся незамеченными. Однако пропажу денег владелица счета обнаружила на следующее утро и обратилась в полицию. Сотрудники полиции установили подозреваемых, обоих мужчин задержали. Они полностью признали свою вину. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Надо же, мужчины, ну что вы так низко пали? Это я сейчас вот конкретно к этим мужчинам обращаюсь. Ну как так можно было, да, познакомились?
2: А ты думаешь, они слушают сейчас?
1: Двойное свидание. Ну, а вдруг? Знаешь, нам писали много раз из мест не столь отдаленных. Написали, что слушают. Если вы меня слышите, мужчины, вот кто так поступил, вы просто дно, ребят. Вот честно, самые нерукопожатные люди. Я бы даже вас людьми не называл. Ну как такое возможно? Ты познакомился с девушками, да, там вы, двое друзей познакомились с девушками, и как-то с ее счета берешь, тыришь, таришь эти деньги, воруешь на счет своего друга. Так, идем дальше. Казахстанцам грозит штраф до 8 миллионов за вандализм ради хайпа. Ради хайпа и видео для соцсетей. Вот так скажем, да? Речь идет о порче природных и исторических объектов, которые находятся под охраной государства, за надписи на скалах, повреждения памятников и других охраняемых мест грозит штраф до 8,6 миллиона тенге. Арест до 50 суток или лишение свободы до 3 лет. Вот так-то, ребята. Классная новость, мне нравится. А чтобы нигде ничего не портили. Что-то мы же еще хотели, да? Муратик, помнишь, когда песня шла, мы такие: о, надо эту новость обсудить. Надо эту новость обсудить. А какую новость? А мы забыли. Так. Ну все. Что-то про инопланетян я хотела поговорить, но я дождусь Антона. С тобой неинтересно. Ты скучный. А вы не скучные, ребят, пишите по теме. Тема такая: какая самая вредная и самая полезная еда в вашем рационе, по вашему мнению?

0: Energy FM Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.
2: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай «Васаби» с Азаровой и Павловым.
3: Ой, подождите. Итак, начинаем, да, да.
4: Опоздала. Ладно, ребят, пишите нам. Я прямо сейчас... Сейчас я соберусь, подождите.
3: Собираемся.
4: Я прямо сейчас буду озвучивать ваши сообщения по теме. Поэтому напишите нам. Так, здравствуйте, все полезно, что в рот полезло. Канат, я не женат, написал нам. Так, доброе утро, Эльвира и Муратик. Заставка огонь, из вредного это соусы, в основном острые. Но это все фигня. Вот на ночь есть, это точно вредно, хотя так вкусно. Бутеры или оставшийся ужин. Да. Так, вот еще. Доброе утро, Алматушечка. Самая полезная еда – это мясо, а самое вредное – это его отсутствие. Пожелайте сегодня мне удачи. У меня сегодня госэкзамен. Получаю третье высшее образование. Ренат из Семени.
3: Вот,
4: Ренат, мы желаем
3: врачи,
4: тебе удачи.
3: А врачи наоборот говорят.
4: Что мясо вредное, да?
3: Да?
4: Особенно красное мясо получается,
3: да,
4: вредное.
3: А голодание наоборот полезно.
4: Полезно. Ну кто, да, как, кому как. Вот,
3: да.
4: Ты видел этих блогеров, которые при помощи голодания уже отошли в мир иной? То есть они там голодали 40 дней, 30 дней, кто-то 25 дней, и они вот все уже там на небесах, понимаешь?
3: Есть такие случаи, да.
4: Да. Доброе утро. На какой радиоволне вы в городе Талдыкорган? Муратик, ну, на каком?
3: Попробуйте на сайте нас слушать, я там не знаю.
4: Да, energyfm.kz, вы понимаете наши знания, да? Вот, а нету их. Доброе утро, моя жена помешана на полезном питании, но иногда мы устраиваем себе вечер вредной еды, оставляем детей бабушке, заказываем какой-нибудь фастфуд и включаем фильм.
3: Супер.
4: Так, так, так, подождите. Подождите, я потеряла сообщение.
3: Потеряла
4: что
3: нить повествования.
4: Да. Так, и он также дописывает, а потом, говорит, после того, как они наедятся фастфудом и включат фильм, потом, говорит, я выпрашиваю у нее близость. А когда ты поел уже вот этого всего вредного, уже и не до близости, как будто бы, даже вот так же это работает. Здравствуйте, любимые, Муратику бы сказки читать, приятный голос. Такое вот.
3: Спасибо, подумай.
4: Так, творог – самый полезный перекус, если не мешать его со сметаной или вареньем. Самая вредная еда – это... пенные по выходным. Кому как, ребята. Так, самая вредная еда для меня – это газировки, а самая полезная еда – это рыба и орехи. Так, где Тосечка, пишут. Тосечка, ребят, я не знаю, в 4 утра, значит, сегодня написала его супруга. Прислала фотографию, как к ним домой приехала скорая помощь. А он так вот лежит, а у него на груди присоски. Присоски. Значит, сердцем плохо стало, да?
3: Кардиограмму.
4: Вот, ребята, поняли? Пить надо меньше. Пьем? Вообще не пьем. Алкоголь зло. Так, вот. А потом, значит, следующая фотография. Он уже в больнице. Так. Лежит, ему капают. Вот так.
3: Под капельницей?
4: Да.
3: Угу.
4: Вот.
3: Вот она что.
4: Вот, все вам рассказала, ребята. Так, по теме красное мясо полезно, а вот зеленое вредно. Вообще, все зеленые овощи, оказывается, они самые полезные. Вы знаете, да, вот эти всякие авокадо, зеленый перец, вот все, что зеленого цвета, брокколи, шпинат, это все полезно. Но опять же, кому как, у кого какие проблемы со здоровьем. Мне, например, нельзя баклажаны, значит, шпинат. Они как-то повышают какую-то кислоту, что-то там повышают.
3: Кислоту?
4: Ну, я не знаю. Да, какую-то кислоту или не кислоту.
3: Я просто записываю.
4: Да, да тебе
3: что
4: это не надо.
3: Есть,
4: у нас с тобой разные диагнозы, Муратик. Тебе этого не надо. Так, и следующее. У нас часто в холодильнике козы, а вот колбасу и сосиски мы вообще не покупаем. Вот как это работает? У меня есть знакомый дедулечка, сосед. Ему 98 лет. Ясный ум, ясное сознание. Бегает, значит, по площадке у нас, прогуливает своих внуков, 98 лет.
3: Через
4: всю
3: два
4: жизнь,
3: года будет
4: всю
3: сольник.
4: Жизнь ест он и колбасу, и сосиски. и мясо всю жизнь.
3: Вот как ты говорила, у каждого свой организм.
4: Но он сказал следующее, он сказал, что у него все родственники долгожители, все, абсолютно все. У него не бывает повышенного артериального давления, у него все окей там с сердцем, с давлением. И, значит, еще он сказал, что он не ест сладкое. Даже старается фрукты не есть. Но не потому, что он как-то там специально следит за своим рационом, а потому, что ему просто не нравится вкус сладкого.
3: Ясно.
4: Вот так. Для меня самая полезная еда – это помидоры с салатом, а самая вредная – это жареная еда. Да, кто-то вот на днях даже сказал, что любое растительное масло – это нефтепродукт. Вот я помню какая-то, кажется, Екатерина Гордон. Знаете такую? Вот она сказала, что... А растительное масло, это же нефтепродукт, это его делают из нефти.
3: Не знал такого.
4: Вот я тоже не знала, не знаю. Это правда, ребят, пишите. В общем, пишите сегодня по теме. Пока у нас сообщений больше нету. А вы пишите по теме, ребят, чтобы они у нас были все-таки. Самая вредная и полезная еда в вашем рационе, какая она? 8 700 107 10 22.

0: жить стало теплее.
1: Ребят, обязательно напишите нам по номеру телефона 8 700 107 1022. Я все ваши сообщения постараюсь озвучить. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. Какая самая вредная и самая полезная еда в вашем рационе? Напишите нам обязательно. Доброе утро, Мура Красавчик, 87-88 года рождения, задает вопрос. Вам какая разница, ребят? Пишите по теме. Зачем спрашивать, какого года рождения наш звукорежиссер? Какого года рождения я или Антон? Зачем вам это? Пишите по теме.
2: Такая информация, когда мы с Антоном выходим, бывает.
1: Да, он говорит, треки ставишь нашего студенческого года, стараюсь правильно питаться, но не всегда получается. Он ставит, это не он ставит, ребят, это наш музыкальный редактор. Понимаете, ребят, мы знаем примерно нашу
2: сегодня
1: возрастную,
2: да,
1: аудиторию, мы за этим следим. Какая возрастная категория слушает наше шоу, и примерно вот такие плюс-минус хиты добавляются. Так, доброе утро, Элей Мурат. По теме вредная еда для 45+, это жареная и жирная. Очень тяжело воспринимается желудком и не по теме. У меня скоро день рождения, жена хочет отметить, а я не хочу. Что делать? Ну, это вам решать, это же ваш день рождения. Ваш же день рождения. Не хотите, не отмечайте. Хотите, отмечайте. Что делаете, что хотите, то и делайте. И что делаете, что хотите. Правильно я сказала?
2: Да, ладно,
1: правильно. Неважно. Да, пойдет.
2: Пойдет.
1: Вот давайте так я отвечу. Что делаете, что хотите. Вот. Так, пей вода, ешь вода, не будешь болеть никогда. Вот нам написали. То есть вообще это не вредно.
2: Так, прямо в рифму попали.
1: Доброе утро. Растительное масло действительно очень вредный продукт. При жарке особенно оно становится канцерогенным, то есть ядовитым. Самый полезный продукт в моем рационе на сегодняшний день – семена льна. Еще это очень вкусно. Вредный продукт, наверное, чипсы. А вот скажите, пожалуйста, вот многие же зажарку делают, что-то там, чтобы не приготовили, все это обжаривается, да, там на масле. А на каком масле нам с Муратиком жарить, чтобы дожить хотя бы...
2: До 100.
1: Какие до 100? Хотя бы там до 70, что ли? До 80 хотя бы.
2: Так 70 уже скоро нам.
1: Хотя да. Ну давай до 100, ладно. Пускай будет потом.
2: Округлим счет, да?
1: Да, до 100. Ребят, на каком масле надо жарить? А вы на каком масле все жарите? Вот мне интересно. Самая неполезная еда на кухне у меня хлеб с маслом каждое утро. Вот, а смотря еще какое масло.
2: Смотря какое масло и какой хлеб.
1: Да. Да, сейчас много вместо сливочного масла продают просто спред какой-нибудь, да? Масло кхи, оно же топленое. Всю жизнь мы жили и не знали, что вот это топленое масло у бабушки там это трехлитровыми банками, ведрами стояло. Никто из нас никогда его не ел. Вот я помню, что у бабушки этого много было добра. У нас тоже мы никогда не ели это топленое масло. Вообще никогда.
2: Да.
1: Сейчас его назвали красиво гхи.
2: Гхи.
1: Почему вы не говорите топленое масло просто, да? И вот даже в магазинах везде такой маркетинговый ход, красивые баночки, там написано гхи. И это так дорого стоит. А я, понимаешь, я росла там, где этого масла было просто немерено. Этого и масла гхи, и этой сметаны, этих молочных продуктов. Но я бы не сказала, что все детство мы ели и прям супер здоровыми выросли. Вот это тоже такое себе. Вот все-таки я, знаешь, о чем думаю?
2: Давай.
1: Все зависит от генетики. Вот ты смотришь на семью. Вот родители все, ни у кого нет лишнего веса, нет каких-то проблем с артериальным давлением, да? Там, например, бабушки-прабабушки, там еще прабабушки живы, которым по 110 лет. Вот явно, что бы ты практически там не ел, да, там в своем рационе, у тебя там мясо, не мясо, вот то, что сейчас там любят говорить, что это вредные продукты, да, то, что сейчас отменяют, вот, ты все равно будешь примерно вот как твои родственники, там, доживешь там. До 100 лет, ну минимум до 90 лет доживешь, да, у тебя не будет лишнего веса, не будет каких-то аутоиммунных заболеваний. А есть семьи, которые правильно питаются, но тем не менее у них вот есть какие-то заболевания, там, какая-нибудь красная волчанка или еще какая-нибудь аутоиммунка. Так, здравствуйте, софлоровое масло не вредное. Ой, оно такое пахучее, да? Так, самая вредная еда – это еда на ночь, не могу отказаться от этого. Ну, смотря что вы на ночь съели. Вот тоже интересно, да? Мне кажется, на ночь вредно
2: только что-то тяжелое. И что побуждает вас есть ночью.
1: Да, да. А может быть, вы не спите там до 5 утра, может быть, вы работаете.
2: Да, сменная может быть, работа, да?
1: Может быть, ночная. Вы поели брокколи на пару и какую-нибудь рыбку запеченную, да? Без масла, без жира. Тогда можно же или нет? Доброе утро. Чеснок и свежевыжатый сок с витамином С спасает от рака. Так, а вы знаете, да, что самые частые заболевания, то есть человечество, скажем так, ну, как бы сталкивается чаще всего, это, опять же, сердечно-сосудистые заболевания, это на первом месте, ну, там, по-моему, в тройку входит рак. То есть если ты от одного не умрешь, то другой обязательно придет в твою жизнь, что бы ты там ни делал. Ведь
2: прихватит,
1: много есть,
2: да?
1: Да, много ведь есть примеров, где ты смотришь, спортсмен, там, ничего вредного не употреблял, да, никогда. Угу. И у него потом там рак, четвертая стадия, сразу же, самый агрессивный. А бывает, что вот человек вот такой вот, как... А вот ты заметил, да, вот я говорила, как Антон. А нет, он уже стал вот частенько попадать в больницу. Болеть стал все-таки, да. Так, здравствуйте, Эльвира и Антон, самые лучшие. Привет из семьи, а из вредной пищи у меня это сигареты. Ребят, курение зло... Пишите нам, пожалуйста, о вредной еде и о полезной еде, которая вот... Откройте холодильник. Вот самое вредное, что у вас там есть, и самое полезное. Вот и все. Так звучит наша тема. Тема эфира. В общем, пишите 8-700-107-10-22.
0: Весна. Утро. Васаби.

0: Весна на дворе.
1: Расцветай.
0: Ну и слушай васаби.
2: Васаби-шоу продолжается. Тема такая: самая полезная и вредная еда в вашем рационе. Какая она? Напишите 8-700-107-10-22. Мы продолжаем озвучивать ваше сообщение. Открыл холодильник, увидел из вредного сырный соус, а полезное сметану и кастрюлю борща. Да. О, да. Так, доброе утро. Самый лучший тембр голоса у Эли. Спасибо. По теме сейчас все вредно. Есть и пить. Ем все и не могу поправиться. Даже пиво со сметаной мне не помогает. Да, говорят, что оказывается набрать вес гораздо сложнее, чем сбросить. Но пока что я как-то вот не могу сбросить. Мне это тоже тяжело дается. Доброе утро. Самое вредное – это кола, я считаю. Полезным считаю яйца. Ну, смотря кому, да, у кого холестерин повышен, им, по-моему, яйца вот тоже не рекомендуется. Доброе утро, васабушки. Для меня самое полезное – это салатик из помидоров и огурцов и много зелени. К нему вареное мясо. Ну, а самым вредным считаю сладкое. Конфеты, как семечки ем, потом живот болит, но остановиться не могу, написал нам Вовчик. Доброе утро, васабушки. Мы с мужем едим все подряд. Вчера вечером в 11 часов заехали в столовую, купили жареных пирожков и сосисок. Налопались на ночь. А так стараемся питаться более-менее правильно. Есть домашнюю еду, но вредная еда самая вкусная и берет верх над нами. По скриптам жареные сосиски в тесте – это кайф. Слушайте, ребят, а почему так получилось, что нам больше всего нравится жирная еда, вот вредная еда? Почему вот вредная и жирная еда, она самая вкусная? Вот почему? Вот эти всякие жареные чебуреки свежие, да, пирожочки какие-нибудь, мясные какие-нибудь деликатесы, копчености, колбасы. Почему все это нам кажется вкуснее, чем просто что-то там на пару вареное? Так, так, доброе утро. По теме самое вредное, я считаю, это переедание. Во всем должна быть мера. А так Эльвира правильно подметила, все зависит от индивидуальных особенностей организма, кому что идет. Истязать себя диетами как-то по мне, как-то не по мне. Ведь вкусно поесть – это тоже удовольствие. В конце концов, раз живем. Антону скорейшего выздоровления. Айдар Сконаева. Ребята, а вот у кого это, может быть, это... Муратик, это может быть у нас хантавирус какой-то уже, а? Что такое? Вот как будто бы я выздоравливала, а тут опять какой-то насморк, что-то горло опять першить начинает. Вот раньше было так, вот первые дни тебе плохо, потом раз, ты пошла на выздоровление. А вот тут раз, первые дни было плохо, пошла на выздоровление, и опять как будто бы вирус повторно возвращается.
3: А раньше не было у тебя такого?
2: Нет.
3: А я думаю,
2: вот я
3: просто...
2: отболела на прошлой неделе, вот сейчас опять у меня нос, вот слышно, да? Он уже нос начало закладывать, и у меня болит и першит горло. Что-то я себя неважно чувствую.
3: Может, просто сезонное какое-то?
2: Ну, прям вот так вот, знаешь, как повторяется опять, что ли? Вот на прошлой неделе я болела, и она опять как будто заново. Вот бывает же такое, ты ощущаешь, когда ты заново заболел?
3: Да, бывает.
2: Вот.
3: Такое ощущение, как будто не долечилась, да?
2: Так я и не лечилась.
3: А, не лечилась?
2: Нет.
3: Возможно, поэтому.
2: А чем лечиться просто, я не знаю?
3: Просто таблетками, антибиотиками.
2: А зачем антибиотики? Их же вредно просто так.
3: А, еще выясняется, и это тоже вредно, да?
2: Да, антибиотики тем более, это очень вредно.
3: Хорошо, я запишу тоже.
2: А ты просто так, да? Мурочка, при малейших симптомах сразу же лекарств напиваешься, так что ли?
3: Да, чтобы хотя бы на ногах держаться.
2: В общем, ребят, не болейте, пишите нам обязательно по теме, да. Сегодня такой немножечко скучноватый эфир, потому что все заболели, Антон заболел, я тоже тут как-то вот... Ой,
3: вот
2: грустно,
3: так и живем.
2: Грустно, конечно.

0: Ну что ж, самое время заглянуть в будущее и спланировать свой день. В утреннем шоу «Васаби. Гороскоп». От Азаровой и Павлова.
1: Прямо сейчас гороскоп на сегодня, на 13 мая. Время у нас 09:00. Овны, сегодня важно не торопить события. Чем спокойнее вы будете реагировать на задержки и чужие ошибки, тем быстрее вы добьетесь нужного результата.
2: Тельцы, день подойдет для практичных решений и финансовых вопросов. Не откладывайте разговор, который давно требует ясности.
1: Близнецы, возможны неожиданные новости или смена планов. Постарайтесь не распыляться и доводить начатое до конца.
2: Раки, не принимайте все слишком близко к сердцу. Вечером полезно сменить обстановку и немного отдохнуть от забот.
1: Львы, сегодня лучше действовать через уверенность и спокойствие, а не через давление. Люди быстрее поддержат вас, если почувствуют уважение.
2: Девы, хороший день для наведения порядка в делах и мыслях. Не пытайтесь контролировать каждую мелочь.
1: Весы, в отношениях поможет честный разговор без намеков и обид. В работе не стоит спешить с выводами.
2: Скорпионы, день может принести напряжение в общении, но много решится, если не отвечать резко. Вечером займитесь тем, что поможет восстановить силы.
1: Стрельцы, подходящее время для новых идей и встреч, коротких поездок также. Главное, не обещать больше, чем сможете выполнить.
2: Козероги, сегодня лучше сосредоточиться на главном и не отвлекаться на чужие конфликты. Практичный подход даст лучший результат.
1: Водолеи, возможны неожиданные изменения в планах. Не сопротивляйтесь обстоятельствам. Гибкость сейчас важнее упрямства.
2: И рыбы, следите за настроением и не перегружайте себя лишними переживаниями.
1: Ребят, тема сегодня такая. Самая полезная и вредная еда в вашем рационе. Какая она? У нас ноль сообщений. Всем доброе утро. Мы продолжаем.
0: В утреннем шоу «Васаби. Весна».

0: новость такая. НЛО над Казахстаном. Пентагон опубликовал...
1: Опубликовал?
0: Да, опубликовал засекреченные материалы.

0: Украли. Согласно документам, 27 января 1994 года пилот из Таджикистана и трое американцев заметили над Казахстаном яркий объект, который двигался на большой скорости, резко менял траекторию, совершал повороты на 90 градусов. Да? В телеграмме утверждается, что свидетели успели сделать несколько снимков объекта. Короче говоря, да, ребята, НЛО, возможно, пролетало над Казахстаном, а возможно и нет. Но такие пока сейчас вот эти файлы рассекречиваются, как-то выкладываются это все. Значит, появились видео других стран, где также были какие-то НЛО-объекты или какие-то инопланетяне. Я вот думаю, к чему это, ребят, все? Я вот задавалась вопросом, почему создали искусственный интеллект?
1: Почему?
0: И вот эти видео ИИ. Возможно, сейчас в сеть сливают настоящие видео НЛО и инопланетян. Но мы будем думать, что это ИИ.
1: Понимаешь? Вот оно как.
0: Да.
1: Напомню еще, в каком году сделали этот снимок?
0: В 1994.
1: А, 94.
0: Да, ты вообще веришь в НЛО? В то, что они существуют?
1: Нет.
0: Знаешь, что для меня кажется странным? Почему их всегда рисуют одинаково? Вот что в моем детстве их рисовали так же, да? А что сейчас везде публикуют их и какие-то видео.
1: И
0: такие вот, такие человечки, да, с такими глазами. Такие худенькие, высокие люди. Ну, похожие на людей, скажем так. Вот, ты в это не веришь. То есть
1: кстати,
0: это...
1: в 93-м вышел сериал «Секретные материалы». С Духовно.
0: Да, с Дэвидом Духовно. Вот. Да. Они там, кстати, обсуждали хантавирус.
1: Да?
0: Да.
1: Я послушал этот момент.
0: Что это очень опасный вирус, они там говорили.
1: А там много они что обсуждали.
0: И тем временем в пустыне Мексики нашли зону молчания, где исчезают все радиосигналы. Да? Это находится, значит, это место находится в пустынной котловине, которая простирается на севере мексиканских штатов Чиуауа, Куаулиоа и Дуранго.
1: Так. Вот. Возможно, там военная база.
0: На протяжении десятилетий этот район имеет своеобразную репутацию. То есть там, да, опять же, как пишет... Не выговорю. Короче говоря, как сообщает закон КИЗ, она связана с радиоперебоями, наблюдениями НЛО и частыми падениями метеоритов, привлекая туда ученых, сторонников теории заговора и любопытных путешественников. Представляешь?
1: Ага,
0: то есть это такое особое место, да. Там есть магнетит, это природная магнитная железная руда, которая в достаточном количестве действительно может создавать помехи для радиосигналов. Там ничего не ловит. Вот там, вот на этой территории, да. И прозвище этой местности, как сообщается, было придумано в 1966 году руководителем нефтяной компании, который обнаружил, что не может принимать радиосигналы во время работы именно в этом регионе. То есть этот регион такой, знаешь, вот под вопросом.
1: Такой, под подозрением. Надо поисследовать.
0: Не только мы его подозреваем, да. И другие ученые также исследуют.
1: Надо заняться.
0: То есть это такая зона молчания, где исчезают все, абсолютно все радиосигналы. И ничего ты с этим поделать не можешь. Так, идем дальше. Блогер нашел на дне океана существо, которое никто никогда не видел вживую. Один из пользователей YouTube опустил в Индонезийский океан камеры ночного видения и обнаружил ранее неизвестные виды и странное поведение морских обитателей.
1: Еще раз, какой океан?
0: А что я сказала? Индонезийский?
1: Такого нет у нас.
0: Да?
1: Индийский океан есть.
0: Индонезийский. Закон КИЗ сообщает.
1: Ну, значит, неправильно, они ошиблись.
0: Да, и одно из самых интригующих открытий связано с поведением рыбы альмака. Обычно этот вид известен своей настороженностью по отношению к людям и, как правило, избегает близкого контакта с людьми и предметами. Однако на видеозаписи было видно, как эта рыба неоднократно проплывала рядом с камерой, словно исследуя незнакомое устройство.
1: Неоднократно.
0: Да, неоднократно. Вот. Так, еще. Идем дальше. Samsung оказалась в центре громкого скандала из-за певицы Дуа Липы. Дуа Липа требует от Samsung $15 миллионов компенсации, утверждая, что компания использовала ее фотографию в рекламе без ее разрешения. В Samsung с обвинениями не согласны и заявляют, что действовали очень даже законно. Да? То есть они, значит, стали продавать телевизоры, где есть изображение Дуа Липы. на коробке, на коробке. Оказывается, она там...
1: Не давала разрешения, да?
0: Нет, она не давала разрешения, и оказывается, ну, это, по словам вообще представителей певицы, именно Дуа Липа владеет правами на это изображение, да, которое там они, значит, разместили. И по данным корейских СМИ, компания использовала снимок после того, как один из медиапартнеров подтвердил законность его применения. Однако, позже представители певицы выступили против использования данного изображения. После этого Samsung сняла такую упаковку с производства. Вообще они все это поменяли, значит, все это убрали. Оказалось, она снималась там, то есть для какого-то ролика вообще. То есть, понимаешь, она снималась там совершенно для другой рекламы. А тут эта фотография... Так. Уже на телевизорах, на упаковках, на коробках.
1: Да, на коробках.
0: Да, Samsung.
1: Выбросили в брак.
0: Да, да, да. Вот, вот, вот я тебе покажу, вот искала.
1: Ага,
0: вот вот
1: ясно.
0: Так вот, да. Она вот теперь требует 15 миллионов. Она обратилась с иском в суд. Но я думаю, что она выиграет. Выиграет. Так, еще назван самый выгодный летний месяц для отпуска в этом году. Ими станут. Знаешь, вот к чему вот эти новости? Вода водой, да? Июнь, июль. В принципе, как и все годы, как и всегда. В них будет больше всего рабочих дней. При планировании отдыха специалисты советуют обращать внимание не только на даты поездки, но и на производственный календарь. От количества рабочих дней напрямую зависит сумма отпускных и общий доход за месяц. Понимаешь, да?
1: Да.
0: Почему отпуск в одни месяцы выгоднее, чем в другие? Многие считают, что отпускные всегда примерно равны обычной зарплате, но это не так. Размер выплат зависит от того, сколько рабочих дней приходится на конкретный месяц. Принцип расчета простой. Чем больше рабочих дней в месяце, тем дешевле стоит каждый отдельный рабочий день. Отпускные при этом рассчитываются исходя из среднего дневного заработка в год, поэтому в месяц с большим количеством рабочих дней разница между зарплатой и отпускными оказывается минимальной.
1: Вот как.
0: И специалисты объяснили, именно поэтому отдых в длинные месяцы обычно оказывается финансово выгоднее для самого сотрудника. Все поняли или ничего не поняли? Честно скажи, ты понял?
1: Нет,
0: я тебе объясню.
1: Не понял.
0: Давай вне эфира объясню. Пока, ребят, вы напишите нам по теме. Тема сегодня такая. Мурочка, объявишь или не хочешь? Самые вредные и полезные продукты в вашем рационе и вашем холодильнике. О, вот есть у нас сообщение, давай я озвучу. Доброе утро, Эля и Мурат. У меня в семье много лет нет сладкого, печенюшек, тортиков, конфет. Вместо этого сухофрукты, орешки, инжир, королевские финики. На завтрак ем яйца, печень трески, черный хлеб. Любим свеклу с дочей. Сейчас у меня в холодильнике чечевичный суп, на второе пюре и без строганов из куриной грудки. Из вредного считаю чипсы, кола, газировка. Двое моих сыновей такое любят, и чипсы любят. Средний сын покупает чипсы частенько. Ну что делать? Не могу запретить. В принципе, голова на плечах имеется у него. Понимает, что это вредно и часто есть нельзя. Ваша постоянная слушательница Мадина. Если не так написала, я за рулем. Хорошего дня. Мадина, ты как раз-таки написала вот по теме. Без лишних каких-либо подробностей. Спасибо тебе за это. Ребята, вы тоже напишите нам по теме. Мы ждем. По номеру телефона 8 700 107 10 22.
2: Весна, васаби, и жить стало теплее.
3: Energy FM Жарнама.
4: Пәтер немесе коммерциялық нысанды деп жүрсізбе? Алматы Estate Expo. Тұрғын және коммерциялық жылжымайтын мүлік нарығындағы ең үздік ұсыныстар бір алаңда. Жаңа тұрғын үйлер мен коммерциялық нысандар, ипотека, кеңес беру қызметтері, банктер мен құрылыс компанияларынан арнайы ұсыныстар. Барлық нұсқаларды салыстырып, мақұлдау алып, нысанды сол жерде брондаңыз. 16 мамыр, Алматы сауда ойын-сауық орталығы, Назарбаев даңғылы 223, Алматы Estate Expo.

0: Хочешь еще один способ почувствовать весну? Слушай «Васаби» с Азаровой и Павловым.
1: Антон Павлов, к сожалению, у нас заболел, поэтому я одна для вас сегодня вещаю. Поэтому, ребят, пишите по теме, какая самая вредная и самая полезная еда есть в вашем рационе. И поделитесь своими какими-нибудь лайфхаками, да, как следить за собой, что нужно есть с утра, что там на ужин. В общем, все об этом мы сегодня обсуждаем. Пишите по номеру телефона 8 700 107 10 22. Так, нам слушатель... написал по имени Вовчик. Я, говорит, забыл до этого написать. Жена села на ПП, сразу болячки повылазили. Вечно злая, вечно безумно голодные глаза. Продержалась полгода, сейчас ест все. И жареное, и пареное, все болячки сразу исчезли. Вот так вот, да. Вот не зря говорят, да, что все болезни, они из-за стресса, ребят. Утром проснулись. Сначала стакан теплой воды, делится наш слушатель. А потом уже завтрак, но всегда меньше жира, дорогие, да. Во всем должна быть норма и мера, всего по чуть-чуть. Каждому организму индивидуальный подход в зависимости от ваших болячек. И как сказала Эльвира ранее, генетика передает и болезни. Моя бабушка всем своим детям передала болезнь зубов, а точнее их полное отсутствие в 40 лет. Это просто ужас. Но видите, вашей бабушке передали ее бабушки, ее предки, да? То есть не нужно так вот, знаете, писать в таком контексте, что там моя бабушка всем нам передала вот эти все болячки. Ей тоже кто-то передал. Доброе утро. У меня сейчас из вредного доширак, который я привезла из поезда, когда ездила в Алматы. Хотела к вам зайти поздороваться, купила букет цветов, а вы, оказывается, поменяли адрес, а я под Вагиз пришла на Байтурсынова. Ну, так мы здесь и работаем. Абай, Байтурсынова. У нас здесь офис. Так, из полезного салат, изюм, курага, чернослив. Гульнара из Семска, извините, может, непонятно написала. Ну, немножечко непонятно, да. Привет, Эльвира и Мурат. Самое вредное в моем рационе – алкоголь. Самое полезное – утренние злаковые каши. Выздоравливайте, Роман из Алматы. Спасибо, Роман. И еще сообщение 0. Может, людям нечего есть. Самое главное – найти своего человека, с кем можно обожраться со всей этой вредной едой. Вот так написали нам. В этом тоже есть счастье. Всем желаю найти того самого вредного. Так, доброе утро по теме. Ем все, что есть, а не полезно. Тот же ПП. Есть все в меру, и все будет у вас хорошо. Так, вот следующее. Здравствуйте. Я не понимаю любви всей любви к шашлыку, ведь он безумно вреден. Мы стараемся его вообще не есть, ни на природах, ни на маевках и так далее. Это очень и очень вредно. Можно взять с собой полезный перекус. Ой, скучно вы живете, ребята. Вот как можно, да, поехать с семьей на маевку куда-то, где жарят шашлыки на природе, а ты берешь и достаешь там свой перекус с контейнера и сидишь, ешь эту грудку сваренную, там, на пару приготовленную, да, какую-нибудь эти овощи. Ну, как скучно вы живете, ребят. Так, следующее. Доброе утро. Из вредного у нас в холодильнике майонез. Из полезного всякие овощи. Вот, кстати, почему все так демонизируют майонез, а не кетчуп? В кетчупе там что там? Это крахмал, это всякий сахар, какие-то добавки.
2: Красители.
1: Да, красители. А в майонезе? В майонезе там растительное масло. Что там еще? Яйца. Яйца же, горчица. Ну, можно дома себе тоже приготовить майонез. Кстати, вкусно получается. Там просто очень-очень много масла. А в кетчупе много-много всяких красителей, крахмала, загустителей. Что там еще есть?
2: Консерванты.
1: Да, консерванты, сахар. Ну, консерванты, они есть везде, да, в принципе. Вот так вот посмотришь, везде. Вот, ребят, пишите. Вот еще нам написал Игорь. Из вредного у нас дома колбаса. Я пытаюсь ее не покупать, но дети не могут жить без колбасы. Приходится брать им на школьные перекусы. Из полезного у нас всякие молочные продукты. Ну, для кого-то вот кто-то скажет, что молочные продукты – это вредно. Доброе утро, по теме шашлык это вкусно, а кто пишет, что вредно, вредно жить, как говорится. Да. Ребята, почему вот мы, я когда-то поднимала эту тему, мы задумываемся в основном о питании, мы не задумываемся о том, чем мы дышим, в каком автомобиле мы ездим, что вдыхаем в этом автомобиле, купленном в автосалоне, может быть, это вредный ядовитый пластик, такое же тоже возможно, ну так, если задуматься, чем мы моемся, голову чем моем, Это все поступает, я думаю, в наш организм, в наши дыхательные пути. Ну что-то я совсем уже как зануда, да, Мурочка? Я думаю, не стоит так заморачиваться.
2: Не стоит, нет.
1: Да, да. Ладно, надо жить сколько дано. Все. И получать от жизни удовольствие. А еда, кстати, самое быстрое и доступное каждому удовольствие. Вот. К чему я это сказала, я не знаю.
2: Это было твое резюме, да?
1: Да.

0: Ребят, сегодня тема такая. Самая полезная, самая вредная еда в вашем рационе. Какая она? Напишите по номеру телефона 8 700 170 22. Васаби шоу продолжается. Нам написала Анна. Доброе утро. Полезное в моем рационе. Домашние супы и салаты. Вредно это газировка и шоколадки на работе. Каждый понедельник обещаю себе меньше сладкого. И каждый вторник все начинается заново. Еще я как-то самая бабулечка. Обожаю всякие пряники, халву, козинаки. Вот нашлась та самая слушательница, ребят, кто любит есть пряники, всякие вот эти вот перекусы, сладости, халву, козинаки, да, ребят? Так, привет любимому радио. Самая полезная еда у меня – это гречка и курица, самая вредная – картошка фри и бургеры, но именно они почему-то делают настроение лучше всего. Так, еще что вы нам написали? Доброе утро, васабушки. Жизнь одна. Вокруг столько вкусняшек. Надо есть то, что требует душа. Это лучше, чем сидеть голодным на ПП и быть озлобленным на весь мир. Кстати, ребят, не надо жаловаться ехать сегодня в этот магазин. В общем, вчера я... Бисквит, домашний бисквит. Я там купила себе заварные пироженки. Пришли домой в этих пирожных, в двух. Я купила три пироженки. В двух пирожных нету крема. Я это сфотографировала. Мне надо сегодня, вот посоветуйте, в магазин к ним заехать и сказать, вот, ваши пирожные были без крема. Или не мелочиться, ребят. Напишите, я жду. Так, думаю, вредно это то, что мы едим излишне. А так, если в меру, то будет все нормально. Сейчас очень много еды в магазинах, кафе и кофейнях. Мы очень редко испытываем чувство голода, потому что привыкли сразу что-то закинуть в рот. От этого много рыхлых людей. Да, много, много, ребята. Так, всем хорошей среды, написала нам Светлана. Самое полезное в моем рационе – это рыба и авокадо. Самое вредное – выпечка и поздние перекусы. Но круассан с кофе по утрам – это уже не еда, это просто мой стиль жизни. Вот, кстати, ребят, вот касательно авокадо. Вот кто-то говорит, что это очень вредный продукт, да, особенно для животных, это чуть ли там не яд. А кто-то говорит, что это очень полезно. Что вы думаете по этому поводу? Напишите нам 8 700 107 10 22.
1: Весна на дворе. Расцветай. Ну и слушай васаби.
2: Energy FM, где жарнома.
3: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: весна. Утро. Васаби.
1: Есть такое сообщение. Привет. Самая полезная еда, по моему мнению, это домашняя курица с овощами. Самая вредная – это бургеры и газировка. Но иногда организм требует не пользы, а счастья. Ребят, вот многие пишут куриная грудка, курица. Но мы же не знаем, чем кормили эту курицу. Да? Да, мы не знаем. Какими-нибудь лекарствами, добавками. То есть, вроде как нам кажется, что это все полезно, а на самом деле это не очень-то и полезно. То есть, мы не знаем, как эту курицу вырастили, или, опять же, покупая какое-либо мясо, мы же не задумываемся о том, что ела эта корова, да, что, вот, чем она питалась, что ей кололи, там, например, на чем она выросла, может быть, на каких-то добавках вредных. Всем классного дня. Самая полезная еда в моем рационе – супы и фрукты. Самое вредное – это чипсы под фильмы, особенно когда берешь маленькую пачку, а потом не понимаешь, куда она исчезла. Привет, радио Energy. Полезная это рыба, салаты, каши. Вредная это сладкое к чаю. Причем чай уже закончился, а сладкое все еще продолжается. Так, написала нам Айгерим. Здравствуйте, мы с мужем очень любим всякие вкусняшки, особенно все самое вредное. Может быть, поэтому мы пока нам по 23 года все это друг другу позволяем. Может быть, ближе к 40 мы будем уже питаться только правильно. 23 года. Муж и жена, надо же. Вот мне бы сейчас вернуть 23 года, никогда бы, наверное, я замуж не вышла. Так, и еще, здравствуйте, я считаю, что самая полезная еда – это та еда, которая приготовлена была дома моими руками. Все остальное – это вредно, потому что я работала в ресторанах и знаю, что там не совсем качественная продукция. Но не во всех ресторанах, так, ребята, да, не во всех ресторанах. Так, все, сообщения закончились. Ну что, судя по сообщениям слушателей, самая полезная еда – это овощи, рыба, курица и вообще в целом домашняя кухня. А самое вредное – это все, что вкусно после 10 вечера, ребят. Но я не знаю, что бы вы ни ели, я все-таки желаю вам всем никогда не болеть, и чтобы все вам шло только на пользу. Вот только на пользу. Даже ведь во вредной еде есть какие-то хотя бы что-то полезное. Хотя бы один какой-нибудь витаминчик или какой-нибудь макроэлемент, как это правильно говорится, я не знаю, да? Какая-нибудь, может быть, там добавочка есть. Хотя бы что-то полезное же есть. Так, ну все, сообщений у нас нет. Ребят, все, прощаемся с вами уже до завтра. Я надеюсь, Антонов пойдет на поправку. Мы хорошенечко подлечимся и вернемся к вам уже завтра в рамках шоу «Васаби». С вами была Эльвира Азарова. Всем пока. До свидания.

0: Energy FM Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: Energy FM Жарнама.
1: Ищите квартиру или коммерческое помещение? Алматы Estate Expo. Лучшие предложения на рынке в одном пространстве. Новостройки, ипотека, консультации, специальные условия от банков и застройщиков. Сравните предложения, получите одобрение и забронируйте объект уже на месте. 16 мая. Торгово-развлекательный комплекс «Алма-Ата». Проспект Назарбаева, 223. Алматы Estate Expo.

0: золотую эпоху андеграунда. Чистая энергия, глубокий грув, настоящий вайб. За вертушками проводник в мир клубной алхимии. Легенда ночной жизни Алматы. Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Всем привет! Диджей Снайпер in the house. Отборные музыкальные новинки, редкие релизы, премьеры, демо, промо. В общем, все, что мы любим. Плюс нетленная классика из архивов легендарного клуба Da Freak. Постараюсь быть лаконичным и уместным. Продемонстрирую это прямо сейчас. С вами Диджей Снайпер, кладовые Da Freak на Energy FM. Приятного прослушивания.

0: кладовые Дафрик. С вами был DJ Снайпер. До новых встреч в эфире.
1: Там, где стены дрожали от баса. Там, где ночь была длиннее жизни и рождались

0: Диджей Снайпер. Включайся на Energy FM. На Energy FM. Погружение начинается.
1: Хаус-стрим Сегежа Шобас.
2: Райдар Аргумиля Хаус-стрим Аганонаста.
3: Тек Energy FM.